0: мой. Так как горкнет Гришка Отрепьев, а тебя
1: чего черт, что ты брешешь, армянин объелся.
0: За правду, братцы!

0: Чур шептал!
1: Чур! Чур!
0: Чур, дитя!
1: Тише, чур!
0: Царь! Царь!
2: Господи!
0: Чур, дитя!
2: О, Господи, царь, сила!
0: Чур! Чур! Кто говорит, убийца? Убийцы нет. Жив, жив, малютка. А что?

царь еще. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.

0: скажите, как найти мне светлейшего?
1: Я сам к нему балкон свой
2: говорится детки.
0: Князь Болконский, очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Васькин.
1: Вы к светлейшему по делу?
0: Я сам.

0: сражение.
1: Война должна быть перенесена в пространство.
2: О, да.
1: О, да.
0: Вот послушай-ка немецких генералов.
2: Как цель состоит только в том, чтобы ослабить врага, то, конечно, нельзя принимать во внимание потерю частных лиц.
1: О, да.
2: О, да.
1: Перенесть в пространство.
0: В

0: скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень, и что я еще не ясно вижу на моей шахматной доске. Ступайте!
1: Опять смотри, это дьявольский огонь!
0: Храбрей, храбрей, мальчик! Каково ремесло солдата?
2: Каликур, перчье!

0: с невыгодной позиции. Или отойти за Москву. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение.
1: Приняв сражение пред Москвою, невозможно уклониться от поражения. Горестно говорю.

0: это так разукрасили вас, дети мои?
1: Ходили за провиантом под Москву.
2: Еле живы остались.
1: Напали бабы с вилами.
0: Бабы, занятно.
2: Крестьяне и избы сжигают.
1: Крестьяне хлеб свой сжигают.
2: И в лес уходят.
1: И скот угоняют.
2: И лесу с вилами на наших.
1: Черт подери, мы их проучим. Стройся!